0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 17-е воскресенье рядового времени, которое повествует о том, как каждый из нас в своей жизни что-то ищет. Евангелист говорит о поиске сокровищ. Но что это такое? Каждый из нас определяет это по-своему. Мы можем назвать это счастьем, кто-то назовет безмятежностью, радостью, полнотой жизни или красотой. Есть среди нас те, кто находит это почти случайно, как человек, обнаруживший сокровище евангельское, которое было спрятано в поле. Но есть такие, которые находят его после долгих поисков, как, например, торговец жемчугом. «Царство Божье, — говорит Иисус, — таково. Царство Божье для тех, кто ищет его, но также и для тех, кто не искал его и только после встречи с Иисусом понял и принял его». Вспоминая сегодня Франциска Ассизского, который отказался от всего того, чем он владел, чтобы получить нечто большее. Евангелие преподносит нам назидание о христианском отречении, но тут же добавим, христианское отречение не должно стать самоцелью или своего рода упражнением выносливости, так скажем. Христианин отказывается от чего-то с целью получить нечто лучшее. Вот монахи, монахини, живущие в закрытых монастырях, они нашли такую драгоценность в созерцании Бога, они оставили ради Бога этот грешный мир. И здесь нужна оговорка. Это все те монахи, которые последовали своему призванию, а не желанию спрятаться от внешнего мира. Священники такую же ценность раскрыли для себя в отеческом служении людям. Именно служении. Точно так же женатые люди, если мотивы их брака истинны. Женатые отказываются от своего неженатого положения, чтобы овладеть еще большим сокровищем. Ради верности Богу, из любви к Нему, христианские мученики отказываются от самой жизни. Конечно, все эти сценарии различны, но характер поведения главных героев одинаков. Они продают все и делают это с радостью и без колебаний. Царство Божье похоже на это. Оно просит у нас все и также возвращает нам гораздо больше, чем мы можем себе представить. Есть две характеристики этого искания сокровищ. Это радость и готовность. Радость – это язык Бога, это Его Слово, это глубокое и благодарное переживание Божьего присутствия в моей жизни, которое сопровождает мое земное паломничество и поддерживает меня в моей духовной брани. Второе – это моя готовность отдать себя в руки Бога Отца и доверчиво предаться Его святой воле. Сестры, братья, как важно, поистине очень важно понимать, чувствовать, что мы созданы для того, чтобы заниматься полезными делами, быть полезным в этом мире, совершая добрые дела. Иисус Христос напоминает нам, что Царство Небесное растет в тишине и сокрытости, благодаря доброй воле тех, кто живет по Евангелию в своей повседневной жизни. И да будет так!

Время проводится проверка документации из всех вовлеченных епархий, от общества Иисусова, а также сведений, которые были обнародованы прессой. В ходе канонического процесса, как и в любом другом судопроизводстве, никакая информация о происходящем не может быть никоим образом открыта для защиты самого процесса и во избежание ран для тех, кто вовлечен в события, подчеркнул Бруни. Канонический уголовный процесс, продолжающийся в отношении Рупника, определяет виновность в соответствии с каноническим правом, добавил директор зала печати. Каноническое право может выносить суждения и предусматривать наказания в том, что касается внутрицерковной жизни, в то время как Дон Марко Иван Рупник остается субъектом права каждой из стран, независимо от церковных властей. 3 года назад отец Марко Рупник был уволен из общества Иисусова после обвинений, по которым были открыты 2 канонических уголовных процесса. Первое обвинение касалось отпущения греха против 6-й заповеди соучастнику, а второе – имевших место в прошлом злоупотреблений властью и сексуальных домогательств в личных отношениях со взрослыми лицами. По первому обвинению был издан декрет об отлучении, впоследствии снятом с обвиняемого. По второму процесс продолжается, в то время как Рупнику запрещено осуществлять любую публичную деятельность в области искусства, в особенности в религиозных структурах, храмах, ораториях, часовнях, домов для духовных упражнений и центрах духовности. Запрещено публично осуществлять священническое и сакраментальное служение, а также запрещены любые публичные выступления и предписано не покидать область Лацио. Сам священник отрицает свою вину. Папа Римский направил видеопослание участникам встречи «Реджойс» Национального дня молодежи, проходящего в португальском Ламегу с 24 по 26 июля. Обращаясь к юным католикам словами апостола Павла «Радуйтесь всегда в Господе», Лев XIV желает им щедро делиться евангельской радостью не только в дни форума, но и в повседневной жизни – в семьях, школах, приходах и молодежных движениях. Папа с теплотой вспоминает Всемирный день молодежи 23-го года в Лиссабоне. Он стал благословенным временем благодаря братскому согласию между участниками, гармонии языков и культур и, прежде всего, живой встрече с Христом. Именно Спаситель остается источником подлинной радости и единства верующих. «Мы многие составляем одно тело во Христе». Епископ Рима делится радостью духовного общения с новым поколением, вспоминая молодежный форум в Лиссабоне и свой недавний визит в Испанию. «Живая вера молодежи заразительна. Отрадно видеть юных христиан искренне любящих Господа, которые не боятся открыто свидетельствовать о своей вере. Они обладают неподдельной жаждой истины, справедливости и милосердия и стремятся к подлинной красоте, чьей полнотой является сам Бог, пребывающий в глубине каждого сердца. Епископ Рима призывает молодых людей не пугаться беспокойства в сердце, но преобразить его в стремление быть ближе к Христу. Он увещает их ежедневно читать Евангелие, хранить мечту о мире и братстве, восхищенно созерцать творение и с надеждой идти в будущее. Пусть никто и ничто не отнимет у вас надежду, подчеркивает папа. Он советует молодежи в тишине молитвы вопрошать Господа о жизненном призвании к супружеству, священству или монашеству. Главное остается неизменным. Бог призывает каждого к святости, а святые – это живые, настоящие люди. Будьте так же человечны, как человечен Христос, и вы обязательно измените этот мир к лучшему, подчеркивает папа, вверяя юных католиков заступничеству Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери Доброго Совета.
В конце видеопослания Лев XIV призывает обильную благодать на молодежь Португалии, ее пастырей и всех, кто трудится на ниве молодежного служения.

Сегодня католическая церковь отмечает 17-е воскресенье рядового времени. И в сегодняшнем Евангелии Господь объясняет, что такое небесное царство. Чтобы понять эту предвечную тайну, нужно стать малыми, потому что лишь малые открывают ее, в то время как она остается скрытой от тех, кто считает себя премудрыми и разумными. Каждый из нас может стать малым, обезоруживая свое сердце перед Иисусом, учась жить по Евангелию. Малые и смиренные перед Богом понимают Его Царство, потому что они по-детски искренне уповают на своего Небесного Отца. Они – настоящие ученики, целиком открытые Слову Учителя. Самонадеянные же не могут допустить подобного отношения. Малые нуждаются в руководстве и протягивают руки, чтобы их поддержали. Разумные же мира сего верят, что они уже знают путь и проходят по нему сами. Малые слушают Слово Небесного Отца. Самодостаточные внимают самим себе. Однако Царство Божье невозможно понять, оставаясь на месте, без обращения, не принимая в свое сердце Бога-Творца, Вседержителя и Спасителя. Поэтому каждый христианин призван становиться добрым учеником и следовать за своим учителем. И не случайно Господь приводит в пример именно самых маленьких, говоря: «Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царствие Божие». Прослушаем сегодняшнее воскресное чтение из 13 главы Евангелия от святого Матфея. «В то время Иисус сказал народу: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, притчи Иисуса из сегодняшнего Евангелия по форме очень близки к традиционной ветхозаветной мудрости, однако подчеркивают вовсе не находку клада и не поиски драгоценной жемчужины. Они подчеркивают решение крестьянина и купца продать абсолютно все, чтобы получить найденное. В первом случае это крестьянин, который случайно наткнулся на сокровище в поле, где он работал. Чтобы завладеть этим сокровищем, он должен купить землю, поскольку она не являлась его собственностью. Отсюда и решение рискнуть всем своим имуществом, дабы не упустить эту поистине исключительную возможность.

0: главный герой второй притчи – богатый торговец драгоценностями, который, будучи экспертом, обнаруживает на рынке уникальную жемчужину. Он тоже решает поставить все на карту. Перед лицом таких неожиданных открытий выбор очевиден, и он решает исход дела. Конечно, персонажи притчи сначала лишаются всего, однако их покупки также несравнимы ни с чем. Речь идет о жертве, как, например, в евангельском эпизоде с богатым юношей, но польза от этой жертвы несоразмерно велика. Царство Небесное действительно стоит того. Как же часто люди готовы продать все, самих себя, ближних, торговать совестью, лишь бы только завладеть некой вещью, собственностью, статусом, положением, тем, что их интересует больше всего. Вопрос в том, действительно ли нас интересует Господь и дружба с Ним. Можем ли мы осознать радость и полноту жизни, которая появляется перед нами так же неожиданно, как сокровище крестьянину, а жемчужина купцу. Мы часто не знаем, как говорил Соломон, отличать добро от зла. «Я не знаю, как поступать», — признавался Соломон, прося у Бога о даре мудрого и проницательного сердца. И крестьянин, и купец не видят себя без этих найденных сокровищ. Эти люди учат нас подлинной мудрости, а именно отдавать абсолютное предпочтение самому главному, тому, что не кончается с концом нашей земной жизни. Отдавать абсолютное предпочтение тому самому светлому, радостному и прекрасному, что находится за гранью наших самых смелых фантазий. И эта находка действительно существует, потому что Христос всегда верен своим словам. Какая же польза от всего остального? Радость крестьянина неудержима. Он нашел то, чего искал, и не хочет его потерять. Царство Небесное не в том, чтобы лишаться, а чтобы находить. Оно означает не потерю, а величайшее приобретение. И невозможно собрать по частям это немыслимое сокровище, накапливая те крохи, которые имеются у нас на земле. Порой люди, захваченные логикой вещей и поэтому печальные, помнят только о потерях и забывают о том, что найденное ими несоизмеримо больше. Радость от найденного Божьего Царства может испарить недоверие, страх, маленькую, но устойчивую горечь сердца. Это радость исцеленных больных, прощенных грешников, разбойника, о чьей жизни вспомнили и перед которым открылась дверь в небеса. Будем же извлекать из нашей сокровищницы новое и старое. Сокровище – это Евангелие, которое нам доверено Христом. Это зернышки Небесного Царства, которое уже теперь готово приносить плоды. Это сокровище мудрости, любви, человечности, блаженства. Оно древнее и всегда новое. Древнее, потому что было задолго до нас. Оно вбирает в себя историю каждого из нас и надежно хранит ее. Это сокровище всегда и неожиданно новое. Оно постоянно открывает наши сердца к тому, что ждет нас. Оно омолаживает все, что в нас кажется потрепанным и обветшалым. Живое сокровище Небесного Царства невозможно понять раз и навсегда. Мы всегда должны внимательно слушать его. Более того, чем больше мы становимся учениками Иисуса, тем лучше мы умеем выносить из наших скудных кладовых новую и древнюю любовь Бога к человечеству. И все для того, чтобы все и каждый обрел полноту в благословенном вечном царстве, где мы – любимые дети.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 17-е воскресенье рядового времени, которое повествует о том, как каждый из нас в своей жизни что-то ищет. Евангелист говорит о поиске сокровищ. Но что это такое? Каждый из нас определяет это по-своему. Мы можем назвать это счастьем, кто-то назовет безмятежностью, радостью, полнотой жизни или красотой. Есть среди нас те, кто находит это почти случайно, как человек, обнаруживший сокровище евангельское, которое было спрятано в поле. Но есть такие, которые находят его после долгих поисков, как, например, торговец жемчугом. «Царство Божье, — говорит Иисус, — таково. Царство Божье для тех, кто ищет его, но также и для тех, кто не искал его и только после встречи с Иисусом понял и принял его». Вспоминая сегодня Франциска Ассизского, который отказался от всего того, чем он владел, чтобы получить нечто большее. Евангелие преподносит нам назидание о христианском отречении, но тут же добавим, христианское отречение не должно стать самоцелью или своего рода упражнением выносливости, так скажем. Христианин отказывается от чего-то с целью получить нечто лучшее. Вот монахи, монахини, живущие в закрытых монастырях, они нашли такую драгоценность в созерцании Бога, они оставили ради Бога этот грешный мир. И здесь нужна оговорка. Это все те монахи, которые последовали своему призванию, а не желанию спрятаться от внешнего мира. Священники такую же ценность раскрыли для себя в отеческом служении людям. Именно служении. Точно так же женатые люди, если мотивы их брака истинны. Женатые отказываются от своего неженатого положения, чтобы овладеть еще большим сокровищем. Ради верности Богу, из любви к Нему, христианские мученики отказываются от самой жизни. Конечно, все эти сценарии различны, но характер поведения главных героев одинаков. Они продают все и делают это с радостью и без колебаний. Царство Божье похоже на это. Оно просит у нас все и также возвращает нам гораздо больше, чем мы можем себе представить. Есть две характеристики этого искания сокровищ. Это радость и готовность. Радость – это язык Бога, это Его Слово, это глубокое и благодарное переживание Божьего присутствия в моей жизни, которое сопровождает мое земное паломничество и поддерживает меня в моей духовной брани. Второе – это моя готовность отдать себя в руки Бога Отца и доверчиво предаться Его святой воле. Сестры, братья, как важно, поистине очень важно понимать, чувствовать, что мы созданы для того, чтобы заниматься полезными делами, быть полезным в этом мире, совершая добрые дела. Иисус Христос напоминает нам, что Царство Небесное растет в тишине и сокрытости, благодаря доброй воле тех, кто живет по Евангелию в своей повседневной жизни. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Директор зала печати Ватикана Маттео Бруни прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о закрытии ватиканскими судебными органами уголовного дела в отношении бывшего славянского иезуита и автора известных мозаичных работ Марко Ивана Рупника. Всецело опровергнув эту информацию, Бруни пояснил, что судебный процесс продолжается, и в настоящее время проводится проверка документации из всех вовлеченных епархий, от общества Иисусова, а также сведений, которые были обнародованы прессой. В ходе канонического процесса, как и в любом другом судопроизводстве, никакая информация о происходящем не может быть никоим образом открыта для защиты самого процесса и во избежание ран для тех, кто вовлечен в события, подчеркнул Бруни. Канонический уголовный процесс, продолжающийся в отношении Рупника, определяет виновность в соответствии с каноническим правом, добавил директор зала печати. Каноническое право может выносить суждения и предусматривать наказания в том, что касается внутрицерковной жизни, в то время как Дон Марко Иван Рупник остается субъектом права каждой из стран, независимо от церковных властей. 3 года назад отец Марко Рупник был уволен из общества Иисусова после обвинений, по которым были открыты 2 канонических уголовных процесса. Первое обвинение касалось отпущения греха против 6-й заповеди соучастнику, а второе – имевших место в прошлом злоупотреблений властью и сексуальных домогательств в личных отношениях со взрослыми лицами. По первому обвинению был издан декрет об отлучении, впоследствии снятом с обвиняемого. По второму процесс продолжается, в то время как Рупнику запрещено осуществлять любую публичную деятельность в области искусства, в особенности в религиозных структурах, храмах, ораториях, часовнях домов для духовных упражнений и центрах духовности. Запрещено публично осуществлять священническое и сакраментальное служение, а также запрещены любые публичные выступления и предписано не покидать область Лацио. Сам священник отрицает свою вину. Папа Римский направил видеопослание участникам встречи «Rejoice» – Национального дня молодежи, проходящего в португальском Ламегу с 24 по 26 июля. Обращаясь к юным католикам словами апостола Павла «Радуйтесь всегда в Господе», Лев XIV желает им щедро делиться евангельской радостью не только в дни форума, но и в повседневной жизни – в семьях, школах, приходах и молодежных движениях. Папа с теплотой вспоминает Всемирный день молодежи 23-го года в Лиссабоне. Он стал благословенным временем благодаря братскому согласию между участниками, гармонии языков и культур и, прежде всего, живой встрече с Христом. Именно Спаситель остается источником подлинной радости и единства верующих. Мы многие составляем одно тело во Христе. Епископ Рима делится радостью духовного общения с новым поколением, вспоминая молодежный форум в Лиссабоне и свой недавний визит в Испанию. Живая вера молодежи заразительна. Отрадно видеть юных христиан искренне любящих Господа, которые не боятся открыто свидетельствовать о своей вере. Они обладают неподдельной жаждой истины, справедливости и милосердия и стремятся к подлинной красоте, чьей полнотой является сам Бог, пребывающий в глубине каждого сердца. Епископ Рима призывает молодых людей не пугаться беспокойства в сердце, но преобразить его в стремление быть ближе к Христу. Он увещает их ежедневно читать Евангелие, хранить мечту о мире и братстве, восхищенно созерцать творение и с надеждой идти в будущее. «Пусть никто и ничто не отнимет у вас надежду», — подчеркивает папа. Он советует молодежи в тишине молитвы вопрошать Господа о жизненном призвании к супружеству, священству или монашеству. Главное остается неизменным. Бог призывает каждого к святости, а святые — это живые, настоящие люди. Будьте так же человечны, как человечен Христос, и вы обязательно измените этот мир к лучшему, подчеркивает папа, вверяя юных католиков заступничеству Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери Доброго Совета. В конце видеопослания Лев XIV призывает обильную благодать на молодежь Португалии, ее пастырей и всех, кто трудится на ниве молодежного служения.

Сегодня католическая церковь отмечает 17-е воскресенье рядового времени. И в сегодняшнем Евангелии Господь объясняет, что такое небесное царство. Чтобы понять эту предвечную тайну, нужно стать малыми, потому что лишь малые открывают ее, в то время как она остается скрытой от тех, кто считает себя премудрыми и разумными. Каждый из нас может стать малым, обезоруживая свое сердце перед Иисусом, учась жить по Евангелию. Малые и смиренные перед Богом понимают Его Царство, потому что они по-детски искренне уповают на своего Небесного Отца. Они – настоящие ученики, целиком открытые Слову Учителя. Самонадеянные же не могут допустить подобного отношения. Малые нуждаются в руководстве и протягивают руки, чтобы их поддержали. Разумные же мира сего верят, что они уже знают путь и проходят по нему сами. Малые слушают Слово Небесного Отца. Самодостаточные внимают самим себе. Однако Царство Божье невозможно понять, оставаясь на месте, без обращения, не принимая в свое сердце Бога-Творца, Вседержителя и Спасителя. Поэтому каждый христианин призван становиться добрым учеником и следовать за своим учителем. И не случайно Господь приводит в пример именно самых маленьких, говоря: «Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царствие Божие». Прослушаем сегодняшнее воскресное чтение из 13 главы Евангелия от святого Матфея. «В то время Иисус сказал народу: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, притчи Иисуса из сегодняшнего Евангелия по форме очень близки к традиционной ветхозаветной мудрости, однако подчеркивают вовсе не находку клада и не поиски драгоценной жемчужины. Они подчеркивают решение крестьянина и купца продать абсолютно все, чтобы получить найденное. В первом случае это крестьянин, который случайно наткнулся на сокровище в поле, где он работал. Чтобы завладеть этим сокровищем, он должен купить землю, поскольку она не являлась его собственностью. Отсюда и решение рискнуть всем своим имуществом, дабы не упустить эту поистине исключительную возможность.

0: Главный герой второй притчи – богатый торговец драгоценностями, который, будучи экспертом, обнаруживает на рынке уникальную жемчужину. Он тоже решает поставить все на карту. Перед лицом таких неожиданных открытий выбор очевиден, и он решает исход дела. Конечно, персонажи притчи сначала лишаются всего, однако их покупки также несравнимы ни с чем. Речь идет о жертве, как, например, в евангельском эпизоде с богатым юношей, но польза от этой жертвы несоразмерно велика. Царство Небесное действительно стоит того. Как же часто люди готовы продать все, самих себя, ближних, торговать совестью, лишь бы только завладеть некой вещью, собственностью, статусом, положением, тем, что их интересует больше всего. Вопрос в том, действительно ли нас интересует Господь и дружба с Ним. Можем ли мы осознать радость и полноту жизни, которая появляется перед нами так же неожиданно, как сокровище крестьянину, а жемчужина купцу? Мы часто не знаем, как говорил Соломон, отличать добро от зла. «Я не знаю, как поступать», — признавался Соломон, прося у Бога о даре мудрого и проницательного сердца. И крестьянин, и купец не видят себя без этих найденных сокровищ. Эти люди учат нас подлинной мудрости, а именно отдавать абсолютное предпочтение самому главному, тому, что не кончается с концом нашей земной жизни. Отдавать абсолютное предпочтение тому самому светлому, радостному и прекрасному, что находится за гранью наших самых смелых фантазий. И эта находка действительно существует, потому что Христос всегда верен своим словам. Какая же польза от всего остального? Радость крестьянина неудержима. Он нашел то, чего искал, и не хочет его потерять. Царство Небесное не в том, чтобы лишаться, а чтобы находить. Оно означает не потерю, а величайшее приобретение. И невозможно собрать по частям это немыслимое сокровище, накапливая те крохи, которые имеются у нас на земле. Порой люди, захваченные логикой вещей и поэтому печальные, помнят только о потерях и забывают о том, что найденное ими несоизмеримо больше. Радость от найденного Божьего Царства может испарить недоверие, страх, маленькую, но устойчивую горечь сердца. Это радость исцеленных больных, прощенных грешников, разбойника, о чьей жизни вспомнили и перед которым открылась дверь в небеса. Будем же извлекать из нашей сокровищницы новое и старое. Сокровище – это Евангелие, которое нам доверено Христом. Это зернышки Небесного Царства, которое уже теперь готово приносить плоды. Это сокровище мудрости, любви, человечности, блаженства. Оно древнее и всегда новое. Древнее, потому что было задолго до нас. Оно вбирает в себя историю каждого из нас и надежно хранит ее. Это сокровище всегда и неожиданно новое. Оно постоянно открывает наши сердца к тому, что ждет нас. Оно омолаживает все, что в нас кажется потрепанным и обветшалым. Живое сокровище Небесного Царства невозможно понять раз и навсегда. Мы всегда должны внимательно слушать его. Более того, чем больше мы становимся учениками Иисуса, тем лучше мы умеем выносить из наших скудных кладовых новую и древнюю любовь Бога к человечеству. И все для того, чтобы все и каждый обрел полноту в благословенном вечном Царстве, где мы – любимые дети.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 27 июля. Церковь на Западе чтит память великомученика Пантелеймона, бессребреника и целителя. Святой мученик Пантелеймон жил в конце III века в Никомедии во время жесточайших гонений против христиан. Для укрепления веры Господь сотворил по его молитве чудо. Он воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. Пантелеон принял крещение и от самого Бога получил новое имя – Пантелеймон, что значит «всемилостивый». Именем Христовым он безвозмездно оказывал помощь всем страждущим, особенно находящимся в темнице христианам. Слава святого врача-бессребреника росла, но также росла и зависть. Она бессмертна, она живуча во все времена. Врачи-язычники, завидуя славе Пантелеймона, донесли императору, сказав, что он помогает христианам. Исповедав себя христианином перед лицом императора и претерпев жестокие муки, Пантелеймон не отрекся от креста, умер мученической смертью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Павла Хадневича. Служил в Харькове и Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. В 1925 году освобожден, служил в Польше. С 1937 года был настоятелем церкви в Харбине, Китай. «Будь милостив ко мне, Господи!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 26 июля перед чтением молитвы «Ангелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа размышлял над евангельскими притчами о драгоценной жемчужине и о спрятанном на поле сокровище. В центре учения Иисуса находится тайна Царства Божьего. Эти притчи, подчеркнул Лев XIV, передают изумление человека, нашедшего то, о чем прежде невозможно было и мечтать. В этот момент отказ от всего прежнего имущества ради обладания найденным сокровищем воспринимается уже не как потеря или жертва, а как приобретение. С самых первых страниц евангелисты описывают призыв Иисуса следовать за Ним как нечто непреодолимое, оставляющая свободу, но требующая решительного ответа, движимого искренним желанием. Говоря о том, как Бог становится близок к человеку, папа выделил важную деталь. Встреча с Его Царством – это поворотный момент, который не сужает, а расширяет жизнь. Если что-то теперь и должно измениться, то ради обретения больших возможностей, а не ради ограничений. Епископ Рима обратил внимание на вторую важную деталь, которой Иисус придавал особое значение. Сокровище на поле находит простой крестьянин, а драгоценную жемчужину распознает купец, возможно, странствующий путешественник. В других притчах фигурируют рыбаки, знаток закона, женщина, замешивающая тесто, хозяйка, наводящая порядок в доме, или управители, совершающие финансовые сделки. Царство Божье открывает свою бесценную красоту совершенно разными путями, но призывает к глубокому обновлению абсолютно всех – мужчин и женщин, молодых и стариков, бедных и богатых. Оно понятно каждому и привлекает всех. Так и сегодня Церковь представляет собой общину людей, различающихся по происхождению, культуре и опыту, но призванных сознавать свое единство во Христе. Именно Господь – это скрытое сокровище, это драгоценная жемчужина и сеть, которая собирает рассеянных, напомнил папа, добавив, что с самого начала Иисус собирал вокруг себя тех, кто иначе никогда не стал бы общаться друг с другом, показывая, что Бог не смотрит на лица и проявляет особую любовь к малым и отверженным. Папа призвал верующих просить о том же даре, о котором некогда молился молодой царь Соломон. Даре распознавать истинно ценную жемчужину и сокровище, ради которого стоит отдать все. Святейший Отец противопоставил евангельскую мудрость духу современности. В то время как индустрия потребления меняет наш вкус, возбуждая все новые потребности, чтобы затем продать нам ответы, которые не насыщают, а порой и отравляют сердце, мы должны научиться распознавать то, что действительно имеет значение — сокровище отношений с Богом, которое открывает нам путь к радости и помогает наилучшим образом строить отношения между собой. В заключение Святейший Отец воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, престола мудрости, дабы она направляла к Иисусу наше стремление к вечной жизни.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: После молитвы Анджелус Лев XIV решительно призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Папа напомнил, что накануне в Ливане состоялась беатификация Илии Хуаика, патриарха Антиохийского Маронитов с 1899 по 1931 год, основателя конгрегации сестер Маронитов Святого Семейства. Назвав его отцом Великого Ливана, Лев XIV подчеркнул, что новый блаженный был человеком диалога и упования, и призвал молиться по его ходатайству о даре долгожданного мира для всего ливанского народа. Говоря о международной обстановке, папа с тревогой отозвался об эскалации насилия на Святой Земле, жертвами которого на Западном берегу и в Газе становятся мирные жители. «Я обращаюсь с горячим призывом вернуться к переговорам о справедливом политическом решении, основанном на равном достоинстве и равных правах каждого человека. Отвергнуть новые военные действия и односторонние решения, особенно нарушающие статус-кво святых мест всех религий». Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке в целом, где из-за военных операций обострилась нехватка воды и электричества. Папа призвал все стороны немедленно остановить атаки и открыть пространство для дипломатии, а также молитвенно поддержал жителей Франции и Испании, пострадавших от опустошительных лесных пожаров. Отдельное внимание папа уделил шестому Всемирному дню бабушек, дедушек и пожилых людей, проходившему под девизом из пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призвал ценить вклад пожилых людей в жизнь церкви и общества, обеспечивая им должную поддержку и заботу. Епископ Рима особо приветствовал детей из приюта «Дом милосердия» из города Чортков, Украина, отдыхающих в Италии, участников детских и молодежных паломнических групп из Бельгии, Камеруна, Италии, а также курсантов школы карабинеров из Велетри. Папа приветствовал жителей Кастель-Гандольфа, которые пришли на Площадь Свободы в рамках традиционного праздника персиков, чтобы осветить плоды нового урожая. В конце встречи епископ Рима напомнил о вечерней процессии по Риму со статуей Богородицы на Тибре, речной Мадонны, пожелав всем верующим мирного и безмятежного воскресения. Святейший Отец записал видеопослание для католической молодежи из перуанской церковной прелатуры Чота и Кутерва, участвующей во втором епархиальном дне молодежи. Юноши и девушки из 18 приходов собрались в Кутерве, чтобы делиться друг с другом верой во Христа. Девиз этой встречи – «Призванные любить, посланные служить». Папа Лев дает свою интерпретацию этих слов. Иисус не хочет, чтобы вы были диванной молодежью, одурманенной или же удобно расположившейся посреди утверждения, что так было всегда. Церкви в Чоте и Кутерве нужен ваш священный бунт, ваша незамутненная энергия, ваше желание преобразить скорбную реальность в пространство надежды. Прислушайтесь к призыву стать миссионерами в своих школах, университетах, на улицах и в деревнях. Служите с радостью, особенно самым забытым, ведь именно там находится страждущий лик Иисуса. Преподавая апостольское благословение, папа вверил участников Дня молодежи Успенской Богородице, небесной покровительнице Кутерву.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас просят рассказать о неокатехуменате. Это возвращение к корням христианства или ветер перемен в католической церкви?

0: В ответе на наш вопрос мы будем руководствоваться не личными мнениями, а словами, обращенными к неокатехуменальной общине римскими папами, которые и дали импульс и ориентиры для его развития. Неокатехуменальный путь родился в 60-е годы в Испании. Его основатели Кико Аргуэльо и Кармен Эрнандес создали первую группу для того, чтобы вместе изучать Слово Божье и осуществлять на практике литургическое обновление после Второго Ватиканского собора. Цель неокатехумената – это общинный путь покаяния и обращения, посредством которого верующие все глубже осмысляют принятое крещение. Программным словом, адресованным неокатехуменату, была речь Папы Павла VI, произнесенная в 1974 году во время общей аудиенции. Приветствуя группу священников и мирян из неокатехуменальных общин Италии и других стран, Папа сказал: «Возлюбленные дети, нам известно, что в своих общинах вы вместе стараетесь понять и развить богатство вашего крещения и последствия вашей принадлежности Христу. Это обязательство побуждает вас осознать, что христианская жизнь – это не что иное, как последовательность, постоянная динамика, проистекающая из согласия быть со Христом и продлевать Его пребывание и Его миссию в мире». Здесь святой Папа Павел VI говорит о крещении, о постижении и развитии того, что было принято в этом таинстве. Таким образом, Папа говорит о мистагогическом пути, а не катехуменате как таковом, который заключается в первоначальном приобщении к истинам веры. В этом смысле путь неокатехумената больше обрисовывается именно как возвращение, а не как ветер обновления. Но вернемся к словам Павла VI. Продолжая свое обращение к представителям неокатехуменальных общин, он говорит, что идеи, лежащие в основе их создания, выражают стимул к новому открытию и к возвращению к христианским ценностям, которые как будто были приглушены. Это обращение Папа завершает ободрением и упоминанием о назидательном присутствии Святого Духа. А что это, если не ветер перемен? В той мере, в какой Святой Дух всегда побуждает оставаться на незыблемом камне веры и при этом развиваться, продлевая и обновляя миссию Христа в мире в данное время и в данном конкретном месте. Ведь послание Христа не камень, а живое слово, обращенное здесь и сегодня каждому человеку. Признаю в неокатехуменальном пути итинерарий католического становления, ценный для общества и для современности. Так святой Папа Иоанн Павел II писал в 1990 году в своем послании «Онни Квальвольта». Этой цитатой начинается и устав неокатехумената, в первом параграфе которого подчеркивается, что этот путь находится на служении епископа как один из способов осуществления в епархии христианского посвящения и непрерывного воспитания в вере. В послании «Онни Квальвольта» святой Папа Войтыла причисляет неокатехуменат к новым харизмам, которые особым образом расцветают после Вселенских соборов, как это произошло после Триденского собора и, в этом случае, после Второго Ватиканского. Святейший Отец также подчеркивает миссию этого пути, направленную на тех, кто оставил христианскую веру. Так что, несомненно, это возвращение к истокам. Но в этом же параграфе Войтыла подчеркивает, что неокатехуменальный путь – это одна из групп, помогающих своим членам встать на служение обновления Церкви. Когда впоследствии Папа Иоанн Павел II призвал Церковь к новой евангелизации, неокатехуменальные общины с готовностью ответили на этот призыв. Встречаясь с неокатехуменатом в марте 2015 года, Святейший Отец Франциск сказал, что неокатехуменат – это подлинный дар божественного промысла для Церкви нашего времени. В его основе лежат три церковных измерения – слово, литургия и община, источники множества Господних даров, в особенности призваний к священству и монашеству. Подведем итог. Новое осмысление собственного крещения, новое осознание принадлежности к Церкви. И истоки, и ветер перемен. Традиция никогда не статична. Она живет в каждой новой эпохе, обновляя лик Христовой Церкви, призванной продлевать во времени деяния Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 июля. Церковь на Западе чтит память великомученика Пантелеймона, бессребреника и целителя. Святой мученик Пантелеймон жил в конце III века в Никомедии во время жесточайших гонений против христиан. Для укрепления веры Господь сотворил по его молитве чудо. Он воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. Пантелеон принял крещение и от самого Бога получил новое имя – Пантелеймон, что значит «всемилостивый». Именем Христовым он безвозмездно оказывал помощь всем страждущим, особенно находящимся в темнице христианам. Слава святого врача-бессребреника росла, но также росла и зависть. Она бессмертна, она живуча во все времена. Врачи-язычники, завидуя славе Пантелеймона, донесли императору, сказав, что он помогает христианам. Исповедав себя христианином перед лицом императора и претерпев жестокие муки, Пантелеймон не отрекся от креста, умер мученической смертью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Павла Хадневича. Служил в Харькове и Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. В 25 году освобожден, служил в Польше. С 1937 года был настоятелем церкви в Харбине, Китай. «Будь милостив ко мне, Господи!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 26 июля перед чтением молитвы «Ангелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа размышлял над евангельскими притчами о драгоценной жемчужине и о спрятанном на поле сокровище. В центре учения Иисуса находится тайна Царства Божьего. Эти притчи, подчеркнул Лев XIV, передают изумление человека, нашедшего то, о чем прежде невозможно было и мечтать. В этот момент отказ от всего прежнего имущества ради обладания найденным сокровищем воспринимается уже не как потеря или жертва, а как приобретение. С самых первых страниц евангелисты описывают призыв Иисуса следовать за Ним как нечто непреодолимое, оставляющая свободу, но требующая решительного ответа, движимого искренним желанием. Говоря о том, как Бог становится близок к человеку, папа выделил важную деталь. Встреча с Его Царством – это поворотный момент, который не сужает, а расширяет жизнь. Если что-то теперь и должно измениться, то ради обретения больших возможностей, а не ради ограничений. Епископ Рима обратил внимание на вторую важную деталь, которой Иисус придавал особое значение. Сокровище на поле находит простой крестьянин, а драгоценную жемчужину распознает купец, возможно, странствующий путешественник. В других притчах фигурируют рыбаки, знаток закона, женщина, замешивающая тесто, хозяйка, наводящая порядок в доме, или управители, совершающие финансовые сделки. Царство Божье открывает свою бесценную красоту совершенно разными путями, но призывает к глубокому обновлению абсолютно всех – мужчин и женщин, молодых и стариков, бедных и богатых. Оно понятно каждому и привлекает всех. Так и сегодня Церковь представляет собой общину людей, различающихся по происхождению, культуре и опыту, но призванных сознавать свое единство во Христе. Именно Господь – это скрытое сокровище, это драгоценная жемчужина и сеть, которая собирает рассеянных, напомнил папа, добавив, что с самого начала Иисус собирал вокруг себя тех, кто иначе никогда не стал бы общаться друг с другом, показывая, что Бог не смотрит на лица и проявляет особую любовь к малым и отверженным. Папа призвал верующих просить о том же даре, о котором некогда молился молодой царь Соломон, даре распознавать истинно ценную жемчужину и сокровище, ради которого стоит отдать все. Святейший Отец противопоставил евангельскую мудрость духу современности. В то время как индустрия потребления меняет наш вкус, возбуждая все новые потребности, чтобы затем продать нам ответы, которые не насыщают, а порой и отравляют сердце, мы должны научиться распознавать то, что действительно имеет значение — сокровище отношений с Богом, которое открывает нам путь к радости и помогает наилучшим образом строить отношения между собой. В заключение Святейший Отец воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, престола мудрости, дабы она направляла к Иисусу наше стремление к вечной жизни.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

0: После молитвы Анджелус Лев XIV решительно призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Папа напомнил, что накануне в Ливане состоялась беатификация Илии Хуаека, патриарха Антиохийского Маронитов с 1899 по 1931 год, основателя конгрегации сестер Маронитов Святого Семейства. Назвав его отцом Великого Ливана, Лев XIV подчеркнул, что новый блаженный был человеком диалога и упования, и призвал молиться по его ходатайству о даре долгожданного мира для всего ливанского народа. Говоря о международной обстановке, папа с тревогой отозвался об эскалации насилия на Святой Земле, жертвами которого на Западном берегу и в Газе становятся мирные жители. «Я обращаюсь с горячим призывом вернуться к переговорам о справедливом политическом решении, основанном на равном достоинстве и равных правах каждого человека, отвергнуть Москву святых мест всех религий». Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке в целом, где из-за военных операций обострилась нехватка воды и электричества. Папа призвал все стороны немедленно остановить атаки и открыть пространство для дипломатии, а также молитвенно поддержал жителей Франции и Испании, пострадавших от опустошительных лесных пожаров. Отдельное внимание папа уделил 6-му Всемирному дню бабушек, дедушек и пожилых людей, проходившему под девизом из пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призвал ценить вклад пожилых людей в жизнь церкви и общества, обеспечивая им должную поддержку и заботу. Епископ Рима особо приветствовал детей из приюта «Дом милосердия» из города Чортков, Украина, отдыхающих в Италии, участников детских и молодежных паломнических групп из Бельгии, Камеруна, Италии, а также курсантов школы карабинеров из Велетри. Папа приветствовал жителей Кастель-Гандольфа, которые пришли на Площадь Свободы в рамках традиционного праздника персиков, чтобы осветить плоды нового урожая. В конце встречи епископ Рима напомнил о вечерней процессии по Риму со статуей Богородицы на Тибре, речной Мадонны, пожелав всем верующим мирного и безмятежного воскресения. Святейший Отец записал видеопослание для католической молодежи из перуанской церковной прелатуры Чота и Кутерва, участвующей во втором епархиальном дне молодежи. Юноши и девушки из 18 приходов собрались в Кутерве, чтобы делиться друг с другом верой во Христа. Девиз этой встречи – «Призванные любить, посланные служить». Папа Лев дает свою интерпретацию этих слов. Иисус не хочет, чтобы вы были диванной молодежью, одурманенной или же удобно расположившейся посреди утверждения, что так было всегда. Церкви в Чоте и Кутерве нужен ваш священный бунт, ваша незамутненная энергия, ваше желание преобразить скорбную реальность в пространство надежды. Прислушайтесь к призыву стать миссионерами в своих школах, университетах, на улицах и в деревнях. Служите с радостью, особенно самым забытым, ведь именно там находится страждущий лик Иисуса. Преподавая апостольское благословение, папа вверил участников Дня молодежи Успенской Богородице, небесной покровительнице Кутерву.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовность.
1: Церковь.
2: Мораль.
4: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас просят рассказать о неокатехуменате. Это возвращение к корням христианства или ветер перемен в католической церкви?

0: В ответе на наш вопрос мы будем руководствоваться не личными мнениями, а словами, обращенными к неокатехуменальной общине римскими папами, которые и дали импульс и ориентиры для его развития. Неокатехуменальный путь родился в 60-е годы в Испании. Его основатели Кико Аргуэльо и Кармен Эрнандес создали первую группу для того, чтобы вместе изучать Слово Божье и осуществлять на практике литургическое обновление после Второго Ватиканского собора. Цель неокатехумената – это общинный путь покаяния и обращения, посредством которого верующие все глубже осмысляют принятое крещение. Программным словом, адресованным неокатехуменату, была речь папы Павла VI, произнесенная в 1974 году во время общей аудиенции. Приветствуя группу священников и мирян из неокатехуменальных общин Италии и других стран, папа сказал: «Возлюбленные дети, нам известно, что в своих общинах вы вместе стараетесь понять и развить богатство вашего крещения и последствия вашей принадлежности Христу. Это обязательство побуждает вас осознать, что христианская жизнь – это не что иное, как последовательность, постоянная динамика, проистекающая из согласия быть со Христом и продлевать Его пребывание и Его миссию в мире». Здесь святой Папа Павел VI говорит о крещении, о постижении и развитии того, что было принято в этом таинстве. Таким образом, Папа говорит о мистагогическом пути, а не катехуменате как таковом, который заключается в первоначальном приобщении к истинам веры. В этом смысле путь неокатехумената больше обрисовывается именно как возвращение, а не как ветер обновления. Но вернемся к словам Павла VI. Продолжая свое обращение к представителям неокатехуменальных общин, он говорит, что идеи, лежащие в основе их создания, выражают стимул к новому открытию и к возвращению к христианским ценностям, которые как будто были приглушены. Это обращение папа завершает ободрением и упоминанием о назидательном присутствии Святого Духа. А что это, если не ветер перемен? В той мере, в какой Святой Дух всегда побуждает оставаться на незыблемом камне веры и при этом развиваться, продлевая и обновляя миссию Христа в мире в данное время и в данном конкретном месте. Ведь послание Христа не камень, а живое слово, обращенное здесь и сегодня каждому человеку. Признаю в неокатехуменальном пути итинерарий католического становления, ценный для общества и для современности. Так святой папа Иоанн Павел II писал в 1990 году в своем послании «Ogni qual volta». Этой цитатой начинается и устав неокатехумената, в первом параграфе которого подчеркивается, что этот путь находится на служении епископа как один из способов осуществления в епархии христианского посвящения и непрерывного воспитания в вере. В послании «Ogni qual volta» святой папа Войтыла причисляет неокатехуменат к новым харизмам, которые особым образом расцветают после Вселенских соборов, как это произошло после Триденского собора и в этом случае после Второго Ватиканского. Святейший Отец также подчеркивает миссию этого пути, направленную на тех, кто оставил христианскую веру. Так что, несомненно, это возвращение к истокам. Но в этом же параграфе Войтыла подчеркивает, что неокатехуменальный путь – это одна из групп, помогающих своим членам встать на служение обновления Церкви. Когда впоследствии папа Иоанн Павел II призвал Церковь к новой евангелизации, неокатехуменальные общины с готовностью ответили на этот призыв. Встречаясь с неокатехуменатом в марте 2015 года, Святейший Отец Франциск сказал, что неокатехуменат – это подлинный дар божественного промысла для Церкви нашего времени. В его основе лежат три церковных измерения – слово, литургия и община, источники множества Господних даров, в особенности призваний к священству и монашеству. Подведем итог. Новое осмысление собственного крещения, новое осознание принадлежности к Церкви. И истоки, и ветер перемен. Традиция никогда не статична. Она живет в каждой новой эпохе, обновляя лик Христовой Церкви, призванной продлевать во времени деяния Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 июля. Церковь на Западе чтит память великомученика Пантелеймона, бессребреника и целителя. Святой мученик Пантелеймон жил в конце III века в Никомедии во время жесточайших гонений против христиан. Для укрепления веры Господь сотворил по его молитве чудо. Он воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. Пантелеон принял крещение и от самого Бога получил новое имя – Пантелеймон, что значит «всемилостивый». Именем Христовым он безвозмездно оказывал помощь всем страждущим, особенно находящимся в темнице христианам. Слава святого врача-бессребреника росла, но также росла и зависть. Она бессмертна, она живуча во все времена. Врачи-язычники, завидуя славе Пантелеймона, донесли императору, сказав, что он помогает христианам. Исповедав себя христианином перед лицом императора и претерпев жестокие муки, Пантелеймон не отрекся от креста, умер мученической смертью. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Павла Хадневича. Служил в Харькове и Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. В 1925 году освобожден, служил в Польше. С 1937 года был настоятелем церкви в Харбине, Китай. «Будь милостив ко мне, Господи!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 26 июля перед чтением молитвы «Ангелус» на площади Свободы в Кастель-Гандольфо папа размышлял над евангельскими притчами о драгоценной жемчужине и о спрятанном на поле сокровище. В центре учения Иисуса находится тайна Царства Божьего. Эти притчи, подчеркнул Лев XIV, передают изумление человека, нашедшего то, о чем прежде невозможно было и мечтать. В этот момент отказ от всего прежнего имущества ради обладания найденным сокровищем воспринимается уже не как потеря или жертва, а как приобретение. С самых первых страниц евангелисты описывают призыв Иисуса следовать за Ним как нечто непреодолимое, оставляющая свободу, но требующая решительного ответа, движимого искренним желанием. Говоря о том, как Бог становится близок к человеку, папа выделил важную деталь. Встреча с Его Царством – это поворотный момент, который не сужает, а расширяет жизнь. Если что-то теперь и должно измениться, то ради обретения больших возможностей, а не ради ограничений. Епископ Рима обратил внимание на вторую важную деталь, которой Иисус придавал особое значение. Сокровище на поле находит простой крестьянин, а драгоценную жемчужину распознает купец, возможно, странствующий путешественник. В других притчах фигурируют рыбаки, знаток закона, женщина, замешивающая тесто, хозяйка, наводящая порядок в доме, или управители, совершающие финансовые сделки. Царство Божье открывает свою бесценную красоту совершенно разными путями, но призывает к глубокому обновлению абсолютно всех – мужчин и женщин, молодых и стариков, бедных и богатых. Оно понятно каждому и привлекает всех. Так и сегодня Церковь представляет собой общину людей, различающихся по происхождению, культуре и опыту, но призванных сознавать свое единство во Христе. Именно Господь – это скрытое сокровище, это драгоценная жемчужина и сеть, которая собирает рассеянных, напомнил папа, добавив, что с самого начала Иисус собирал вокруг себя тех, кто иначе никогда не стал бы общаться друг с другом, показывая, что Бог не смотрит на лица и проявляет особую любовь к малым и отверженным. Папа призвал верующих просить о том же даре, о котором некогда молился молодой царь Соломон, даре распознавать истинно ценную жемчужину и сокровище, ради которого стоит отдать все. Святейший Отец противопоставил евангельскую мудрость духу современности. В то время как индустрия потребления меняет наш вкус, возбуждая все новые потребности, чтобы затем продать нам ответы, которые не насыщают, а порой и отравляют сердце, мы должны научиться распознавать то, что действительно имеет значение, сокровище отношений с Богом, которое открывает нам путь к радости и помогает наилучшим образом строить отношения между собой. В заключение Святейший Отец воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, престола мудрости, дабы она направляла к Иисусу наше стремление к вечной жизни.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: после молитвы «Анджелус» Лев XIV решительно призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке. Папа напомнил, что накануне в Ливане состоялась беатификация Илии Хуаека, патриарха антиохийского Маронитов с 1899 по 1931 год, основателя конгрегации сестер Маронитов Святого Семейства. Назвав его отцом Великого Ливана, Лев XIV подчеркнул, что новый блаженный был человеком диалога и упования, и призвал молиться по его ходатайству о даре долгожданного мира для всего ливанского народа. Говоря о международной обстановке, папа с тревогой отозвался об эскалации насилия на Святой Земле, жертвами которого на Западном берегу и в Газе становятся мирные жители. «Я обращаюсь с горячим призывом вернуться к переговорам о справедливом политическом решении, основанном на равном достоинстве и равных правах каждого человека. Отвергнуть новые военные действия и односторонние решения, особенно нарушающие статус-кво святых мест всех религий». Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке в целом, где из-за военных операций обострилась нехватка воды и электричества. Папа призвал все стороны немедленно остановить атаки и открыть пространство для дипломатии, а также молитвенно поддержал жителей Франции и Испании, пострадавших от опустошительных лесных пожаров. Отдельное внимание папа уделил шестому Всемирному дню бабушек, дедушек и пожилых людей, проходившему под девизом из пророка Исаии «Я не забуду тебя». Святейший Отец призвал ценить вклад пожилых людей в жизнь церкви и общества, обеспечивая им должную поддержку и заботу. Епископ Рима особо приветствовал детей из приюта «Дом милосердия» из города Чортков, Украина, отдыхающих в Италии, участников детских и молодежных паломнических групп из Бельгии, Камеруна, Италии, а также курсантов школы карабинеров из Велетри. Папа приветствовал жителей Кастель-Гандольфа, которые пришли на Площадь Свободы в рамках традиционного праздника персиков, чтобы осветить плоды нового урожая. В конце встречи епископ Рима напомнил о вечерней процессии по Риму со статуей Богородицы на Тибре, речной Мадонны, пожелав всем верующим мирного и безмятежного воскресения. Святейший Отец записал видеопослание для католической молодежи из перуанской церковной прелатуры Чота и Кутерва, участвующей во втором епархиальном дне молодежи. Юноши и девушки из 18 приходов собрались в Кутерве, чтобы делиться друг с другом верой во Христа. Девиз этой встречи – «Призванные любить, посланные служить». Папа Лев дает свою интерпретацию этих слов. Иисус не хочет, чтобы вы были диванной молодежью, одурманенной или же удобно расположившейся посреди утверждения, что так было всегда. Церкви в Чоте и Кутерве нужен ваш священный бунт, ваша незамутненная энергия, ваше желание преобразить скорбную реальность в пространство надежды. Прислушайтесь к призыву стать миссионерами в своих школах, университетах, на улицах и в деревнях. Служите с радостью, особенно самым забытым, ведь именно там находится страждущий лик Иисуса. Преподавая апостольское благословение, папа вверил участников Дня молодежи Успенской Богородице, небесной покровительнице Кутерву.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Духовная.
2: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас просят рассказать о неокатехуменате. Это возвращение к корням христианства или ветер перемен в католической церкви?

В ответе на наш вопрос мы будем руководствоваться не личными мнениями, а словами, обращенными к неокатехуменальной общине римскими папами, которые и дали импульс и ориентиры для его развития. Неокатехуменальный путь родился в 60-е годы в Испании. Его основатели Кико Аргуэльо и Кармен Эрнандес создали первую группу для того, чтобы вместе изучать Слово Божье и осуществлять на практике литургическое обновление после Второго Ватиканского собора. Цель неокатехумената – это общинный путь покаяния и обращения, посредством которого верующие все глубже осмысляют принятое крещение. Программным словом, адресованным неокатехуменату, была речь Папы Павла VI, произнесенная в 1974 году во время общей аудиенции. Приветствуя группу священников и мирян из

0: Папа Павел VI говорит о крещении, о постижении и развитии того, что было принято в этом таинстве. Таким образом, папа говорит о мистагогическом пути, а не катехуменате как таковом, который заключается в первоначальном приобщении к истинам веры. В этом смысле путь неокатехумената больше обрисовывается именно как возвращение, а не как ветер обновления. Но вернемся к словам Павла VI. Продолжая свое обращение к представителям неокатехуменальных общин, он говорит, что идеи, лежащие в основе их создания, выражают стимул к новому открытию и к возвращению к христианским ценностям, которые как будто были приглушены. Это обращение папа завершает ободрением и упоминанием о назидательном присутствии Святого Духа. А что это, если не ветер перемен? В той мере, в какой Святой Дух всегда побуждает оставаться на незыблемом камне веры и при этом развиваться, продлевая и обновляя миссию Христа в мире в данное время и в данном конкретном месте. Ведь послание Христа не камень, а живое слово, обращенное здесь и сегодня каждому человеку. Признаю в неокатехуменальном пути итинерарий католического становления, ценный для общества и для современности. Так святой папа Иоанн Павел II писал в 1990 году в своем послании «Онни Квальвольта». Этой цитатой начинается и устав неокатехумената, в первом параграфе которого подчеркивается, что этот путь находится на служении епископа как один из способов осуществления в епархии христианского посвящения и непрерывного воспитания в вере. В послании Онни Квальвольта святой папа Войтыла причисляет неокатехуменат к новым харизмам, которые особым образом расцветают после Вселенских соборов, как это произошло после Триденского собора и, в этом случае, после Второго Ватиканского. Святейший Отец также подчеркивает миссию этого пути, направленную на тех, кто оставил христианскую веру. Так что, несомненно, это возвращение к истокам. Но в этом же параграфе Войтыла подчеркивает, что неокатехуменальный путь – это одна из групп, помогающих своим членам встать на служение обновления Церкви. Когда впоследствии папа Иоанн Павел II призвал Церковь к новой евангелизации, неокатехуменальные общины с готовностью ответили на этот призыв. Встречаясь с неокатехуменатом в марте 2015 года, святейший отец Франциск сказал, что неокатехуменат – это подлинный дар божественного промысла для Церкви нашего времени. В его основе лежат три церковных измерения – слово, литургия и община, источники множества Господних даров, в особенности призваний к священству и монашеству. Подведем итог. Новое осмысление собственного крещения, новое осознание принадлежности к Церкви. И истоки, и ветер перемен. Традиция никогда не статична. Она живет в каждой новой эпохе, обновляя лик Христовой Церкви, призванной продлевать во времени деяния Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».